0: Сегодня. Сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг.
1: Третье. Третье.
3: Сентября. Сентября.
4: В Москве 4 часа утра.

0: тебя.
1: Оно просто шикарное, нету в московских клубах отдыхают, а селятина просто очень крутое, тусы.
2: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
1: Четверг.
3: Четверг.
4: Третье.
1: Третье.
4: Сентября. Сентября.
5: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.
6: Телерадиокомпания «Северодвинск» представляет. Новости. Каждый час.
7: В Северодвинске в середине сентября пройдет фестиваль «День тюленя. Праздник жизни». На мероприятии будут представлены более 20 развлекательных программ, так что каждый северодвинец найдет себе увлечение. Спортивные, творческие, развлекательные направления, показательные выступления, конкурсы, мастер-классы и еще много чего интересного ждут горожан на следующих площадках. Финал конкурса «Потянись до плазмы», фаер-шоу, латиноамериканские танцы, роллеры, карате, брейк-данс, фитнес, велоплощадка, восточные танцы и многое другое. Фестиваль состоится 15 сентября в 14 часов на площади Победы.
6: Новости каждый час. Слушайте нас и узнайте первыми.

манит, манит, манит, магнит, манит, манит, манит, магнит, манит, манит, манит, магнит меня. Давит, давит, давит, магнит, давит, давит, давит, магнит, давит, давит, давит, магнит меня. Он спал и спал, вчера устал, открыл глаза, жив, ура! Включилась память, вот кто я, ну и дела. Пойду на Чехова, куплю молока, батончик белого и черного, и пусть на кассе обманут меня, так надо. Манит, манит, манит, магнит, манит, манит, манит, магнит, манит, манит.

ну, обсчитали, так не впервой. Главное – покой. На завтра курочка или крыло, бедро или голень.

манит, магнит, манит, манит.

Все не то, все не так, ты мой друг, я твой враг, как же ж так, все у нас с тобой. Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания, в день, когда я совсем один, я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Журавлей, белый клин, твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой, но пришел сам собой 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания, в день, когда я совсем один.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Же так все у нас с тобой. Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. 3 сентября, день прощания, день, когда горят

В день, когда я совсем один, я календарь переверну, и снова 3 сентября. Фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему,

как чудак, как же так? Я был говновозом. Не шофер, не таксист, а вонючий говночист. Пролетел синий зил,

вдвое больше, можете насрать. Я говновоз, свой заведу, и снова 3 сентября.

Приезжал к нам турист, я б сказал, он говнист. Вдоль бульвара он пройдется. Был банан, но, увы, мимо дырки навалил, пальцем жопу вытирал.

дура, как же так, все у нас с тобою

не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку. Может быть, тогда мир станет.

Малолетние дебилы. Малолетние дебилы – это малолетние дебилы. Я их называю малолетними дебилами. Школьниками. Школьник. Школоло.

0: Не нравится? Пошел нахер отсюда. Это не для тебя сделано и не для таких, как ты.
1: Ежедневные размышления. 3 сентября. Строить новую жизнь. Мы считаем, что те, кто думает, что достаточно быть трезвыми, чтобы все наладилось, ошибаются. Анонимные алкоголики. Страница 80. Когда я размышляю о 9-м шаге, то вижу, что просто оставаться трезвым мне мало. Надо лишь вспомнить, что владевшее мной, когда я пил, ощущение безнадежности и свою тогдашнюю готовность во что бы то ни стало обрести трезвость. Однако для окружающих одной моей трезвости недостаточно. А потому мне надо постараться использовать этот Божий дар для создания новой жизни у моих любимых и моей семьи. Не менее важно и то, что я должен помогать тем, кто хочет идти путем АА. Я прошу Бога помочь мне делиться даром трезвости, чтобы Его блага стали доступны людям, которых я знаю и люблю».

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: всей этой своей стрёмной либеральной движухой. Иди займись делом, а то заводы стоят.
1: Слышь, сержант, кого ты тут мне привёл? Активисты! Петушня! Вы рты свои позакрывали быстро, пока вам тут почки не отбили. Отбой!

один, без поддержки. С огнедушителем воюет с пожарищем рябин ягод красных, не жалея сил. У всех воспрошает, ну как же так вышло? Ведь было же все идеально вчера ведь. Его сын, ее дочь и вроде логично.

так же так все у нас с тобой было прежде и влюблен, поднялись, но увы, пролетели

маховичок, ючок. На природе, при погоде, и свинины, а-а-а, из баранины, а-а-а, слёнки текут.

0: 3 сентября.
1: Сегодня.
2: Сегодня. Четверг.
1: Четверг.
2: Третье.
3: Третье.
2: Сентября.
1: Сентября.
4: 7 година в Україні. Рання година держить золото в роті.

Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Как же так? Все у нас с тобою. Был апрель, и в любви мы клялись, но увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. 3 сентября. День прощения.

Обещает обещание в день, когда я совсем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему? Ну почему? Расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Но почему? Ну почему? Расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Журавли, белый клин, твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой, но пришел сам с собой 3 сентября.

как костры горят обещания. День, когда я совсем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему, ну почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было у нас все всерьез. 2 сентября. Ну почему, ну почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез.

Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было у нас все серьез. 2 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас серьез.

Еще вчера мы были близки, а сегодня я стою один, смотрю на твое фото, и мне кажется, что вчерашний день — это просто мираж.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

Ежедневные размышления, 3 сентября. Строить новую жизнь. Мы считаем, что те, кто думает, что достаточно быть трезвыми, чтобы все наладилось, ошибаются. Анонимные алкоголики, страница 80. Когда я размышляю о 9-м шаге, то вижу, что просто оставаться трезвым мне мало. Надо лишь вспомнить, что владевшее мной, когда я пил, ощущение безнадежности и свою тогдашнюю готовность во что бы то ни стало обрести трезвость. Однако для окружающих одной моей трезвости недостаточно. А потому мне надо постараться использовать этот Божий дар для создания новой жизни у моих любимых и моей семьи. Не менее важно и то, что я должен помогать тем, кто хочет идти путем АА. Я прошу Бога помочь мне делиться даром трезвости, чтобы Его блага стали доступны людям, которых я знаю и люблю.

Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобою. Был апрель и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. 3 сентября

твоя дочь и мой сын. Все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой, но пришел сам собой 3 сентября.

0: Молодое радио Анон ФМ.
1: Телерадиокомпания «Северодвинск» представляет. Новости. Каждый час.
2: В Северодвинске в середине сентября пройдет фестиваль «День тюленя. Праздник жизни». На мероприятии будут представлены более 20 развлекательных программ, так что каждый северодвинец найдет себе увлечение. Спортивные, творческие, развлекательные направления, показательные выступления, конкурсы, мастер-классы и еще много чего интересного ждут горожан на следующих площадках. Финал конкурса «Потянись до плазмы», фаер-шоу, латиноамериканские танцы, роллеры, карате, брейк-данс, фитнес, велопощадка, восточные танцы и многое другое. Фестиваль состоится 15 сентября в 14 часов на площади Победы.
1: Новости каждый час. Слушайте нас и узнайте первым.

0: вспомнить. Дискач 90-х теперь и в Каменске. 3 сентября, пятница. Специальный гость диджей Клей. Дискач 90-х в клубе «Шоколад». Исетская, 4. Телефон 380807.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Третье.
2: Сентября.
3: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

магнит, манит, манит, манит, магнит, манит, манит, манит, магнит меня. Давит, давит, давит, магнит, давит, давит, давит, магнит, давит, давит, давит, магнит меня. Он спал и спал, вчера устал, открыл глаза, живу, ура! Включилась память, вот кто я, ну и дела. Пойду на Чехова, куплю молока, батончик белого и черного, и пусть на кассе обманут меня, так надо. Манит, манит, манит, магнит, манит, манит, манит, магнит, манит, манит,

хорошо, и солнце светит, чего еще? Ну, обсчитали, так не впервой, главное – покой. На завтра курочка или крыло, бедро или голень –

открыл глаза, живу. Ура! Включилась память, вот он я, ну и дела. Жизнь за секунду просмотрела.

0: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобою.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор не свой, только больше.

0: тебя я не вернул. Лишь день, когда мы встретились, я календарь перевернул, и там снова третий.
1: Я календарь.

во-первых, ты растопила сердце мне, как Герда. Нас двое, и в два счета пролетело лето. Третий звонок, шестой гудок, опять без ответа. То, что мы делали во тьме, восьмое чудо света. Сколько

Все не то, все не так, ты мой друг, я твой враг, как же так, все у нас с тобой. Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания. В день, когда я совсем один, я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Журавлей, белый клин, твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой, но пришел сам собой 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания. В день, когда я совсем один,

вспомнить. Дискач 90-х теперь и в Каменске. 3 сентября, пятница, специальный гость диджей Клей. Дискач 90-х в клубе «Шоколад». Исетская, 4, телефон 38 08 07.

0: Но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры и как костры горят обещанием. Когда я совсем один, календарь перевернул, и снова 3 сентября, на фото я твое взглянул, и снова 3 сентября. Но почему, расстаться за ужином пришлось, ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Но почему, расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Йоу, МС Даня, йоу.
1: Неплохо.
0: Ага.
1: Неплохо.
0: Твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру. Проиграли с тобой, но пришел сам собой.

0: один.
1: Поехали.
0: Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему? Расстаться все уже нам пришлось, ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Но почему? Расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез. 2 сентября.

оса во всем мире в день Шафутина в календаре. Армянобородый, еврей охитрющий, весьма поразмноженный и дюже размашистый, глядит из-за

чтоб не признали, смел ее чаяно один, без поддержки, с огнетушителем воюет, с пожарищем рябин ягод красных, не жалея сил. У всех воспрошает, ну как же так вышло, ведь было же все идеально вчера ведь. Его сын, ее дочь, и вроде логично.

0: Ти, бля!
1: Нахуй, все эти сопли, они впустую тратят время. Не будь ты расторопным, отныне мое сердце кремень. Не будь оленем, сегодня в

0: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобою.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор не свой, только больше.

0: тебя я не вернул. Лишь день, когда мы встретились, я календарь перевернул, и там снова третий.
1: Я календарь.

первых, ты растопила сердце мне, как Герда. Нас двое, и в два счета пролетело лето. Третий звонок, шестой гудок, опять без ответа. То, что мы делали во тьме, восьмое чудо света. Сколько?

0: Сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг.
3: Третье.
4: Сентября.
0: Сентября.
5: В Москве 9 часов утра.

Журавли белые, твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру.

3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят.

Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Же так все у нас с тобой. Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. 3 сентября, день прощанья, день, когда горят

В день, когда я совсем один, я календарь переверну, и снова 3 сентября. Фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему, но почему

Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Же так все у нас с тобой. Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. 3 сентября, день прощанья, день, когда горят

В день, когда я совсем один, я календарь переверну, и снова 3 сентября. Фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему,

0: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобою.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой

0: Мишель.
1: Ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября.

0: Every day I'm hustling.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
1: Четверг.
3: Четверг. Третье. Третье. Сентября.
1: Сентября.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

Еще вчера мы были близки, а сегодня я стою один, смотрю на твое фото, и мне кажется, что вчерашний день — это просто мираж.

покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс is my life. Вчера я встретил брата, он просто курит. Он маленький, он думает, блатует. Но он так глуп, он тратит свою юность. Ведь только снюс передает ребятам мудрость. Его

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
2: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.
3: Oh shit, I'm sorry.
4: Я Камбала.
5: Night Mafia

журавли белые, твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру,

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Третье.
2: Третье.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 11 часов.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.
3: Третье сентября, день прощания.

3 сентября.

Журавли и белые львы, твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру,

0: всерьез.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
1: Четверг.
3: Четверг.
2: Третье.
4: Третье.
2: Сентября.
5: Сентября.
6: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

10 лет, и все казалось, что вот-вот случится рассвет, но солнце скрылось. Тучи принесли дождь, а я все ждал, что ты войдешь, как прежде, сквозь заботы.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно там, что существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
2: Четверг.
3: Третье.
4: Сентября.
5: Сентября.
6: 13-та година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?
7: Не-не-не, погоди, не дуванчики, не дуванчики.
8: Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам

3 сентября, я календарь переверну, и снова лето. Я снова вернусь в этот день, когда мне было 20 лет, и все казалось, что вот-вот случится рассвет, но солнце скрылось. Тучи принесли дождь, а я все ждал, что ты войдешь, как прежде, сквозь заботы. Грусть, печаль в глазах.

0: сентября.
1: Нахуй, все эти сопли, они впустую тратят время. Не будь ты расторопным, отныне мое сердце гремень. Не будь оленем, сегодня

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

журавли и белые лилии. Твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру.

Ладно, часа во всем мире в день Шафутина в календаре. Армянобородый, еврей охитрющий, весьма поразмноженный и дюже размашистый, глядит из

чтоб не признали, смелый отчаянно один, без поддержки. С огнетушителем воюет, с пожарищем рябин ягод красных, не жалея сил. У всех воспрошает, ну как же так вышло? Ведь было же все идеально вчера ведь. Его сын, ее дочь и вроде логично.

все не так, ты мой друг, я твой брат, как же так, все у нас с тобою было при и в любви мы привыкли, но увы, пролетел желтый лист.

Еще вчера мы были близки, а сегодня я стою один, смотрю на твое фото, и мне кажется, что вчерашний день — это просто мираж.

все не так, ты мой друг, я твой враг, как же ж так, все у нас с тобой. Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы, 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания. В день, когда я совсем один, я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Журавлей, белый клин, твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой, но пришел сам собой 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания. В день, когда я совсем один,

0: Мы клялись.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
3: Четверг.
4: Четверг.
3: Третье.
1: Третье.
2: Сентября.
1: Сентября.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Же так все у нас с тобой. Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист.

день, когда я совсем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему, но почему?

денег. Чтобы трэпить в школе, нужно много денег. Я на трэпе каждый день, но это, блядь, не свэк. Это, блядь, не свэк, но потому что

0: моя тоже вызывает привыкание. У тебя есть кэш? Так, сука, отдай мне его. А, 3 сентября, красная дата, красная как СССР, значит, все пиздато. У меня есть эти ребята, они напоминают дегенератов. Хоть я и сам долбоёб, 3 сентября твой гэнг возъебёт, назъебёт.
1: Я с Кравы Радио Анонимус.

Ищу свет в ночных дорогах, где моя Максим. Круг жизни снова нас с тобой объединил. Не помню карты корпусов, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова треть.

денег. Чтобы трэпить в школе, нужно много денег. Я на трэпе каждый день, но это, блядь, не свэк. Это, блядь, не свэк, но потом...

но я тоже вызываю это привыкание. У тебя есть кэш? Так, сука, отдай мне его. А, 3 сентября, красная дата, красная как СССР, значит все пиздато. У меня есть эти ребята.

Маховичок. Ючок. На природе, при погоде. Из винины, а-а-а. Из бронины, а-а-а. Слёнки текут.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: dick.
1: Твоя дождь.
0: Anal stick.
1: Все хотят теплоты и ласки. Мы
0: gay sex.
1: Как в игру на холодном ветру.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
2: Третье.
3: Сентября.
0: Сентября.
4: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
2: плюс 34.
3: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобою. Был апрель и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы 3 сентября.

мой сын. Все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру.

0: そして時は動き出す。
1: Радио Анонимус.

0: хули. Алло. Йоу. Йоу, я Денис Шуфутинский. Йоу. Да я. Просто неудачник, йоу.
1: Почему?
0: Можно просто. Можно просто дрочило, йоу. Тихо, ебал, Золи. Все не то.

0: кастрюля ряд обещаниям. День, когда я совсем один. Я ледой, временный, и снова ты в сентябре. На воду я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все уже нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября.
1: Йоу, MC Даня, йоу.
2: Неплохо.
1: Ага.
2: Неплохо.
0: Журавль белый. Твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру. Мы проиграли с тобой, но пришел сам бой.

0: один.
1: Поехали.
2: Я как календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему? Расточему?

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Третье.
2: Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 16 часов.

бросил брата, он просто курит. Он маленький, он думает, блатует, но он-то глуп, он тратит свою юность. Ведь только снюс передает ребятам мудрость.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Как же так? Все у нас с тобою. Был апрель, и в любви мы клялись, но увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. 3 сентября.

в день, когда я совсем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему, ну почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Ну почему, ну почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Журавли, белый клин, твоя дочь и мой сын. Все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру. Поиграли с тобой, но пришел сам с собой 3 сентября.

как костры горят обещания. День, когда я совсем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему, ну почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было у нас все всерьез. 2 сентября. Но почему, ну почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез.

Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было у нас все серьез 2 сентября. Но почему? Расстаться

Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Же так все у нас с тобой. Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. 3 сентября, день прощания, день.

в день, когда я совсем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему, но почему?

0: октября.
1: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
2: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
1: Марина, да? Что ты читаешь?
2: Ну, что я читаю, Серёж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
1: Нет, я вам не... Марина, да ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: не нравится, пошел нахер отсюда. Это не для тебя сделано и не для таких, как ты.
1: Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Как же так? Все у нас с тобою было в прелесть, и в любви мы клялись, но увы, пролетели.

магнит. Манит, манит, манит, магнит. Манит, манит, манит, магнит меня. Давит, давит, давит, магнит. Давит, давит, давит, магнит. Давит, давит, давит, магнит меня. Он спал и спал, вчера устал. Открыл глаза, живу, ура! Включилась память, вот кто я, ну и дела.

счастье обманут меня, так надо. Манит, манит, манит, магнит, манит, манит, манит, магнит, манит, манит.

все хорошо, и солнце светит, чего еще? Ну, обсчитали, так не впервой, главное покой. На

манит, манит, манит, магнит, манит, манит, манит, магнит, манит, манит, манит, магнит меня. Давит, давит, давит, магнит, давит, давит, давит, магнит.

открыл глаза, живу. Ура! Включилась память, вот он я, ну и дела. Жизнь за секунду просмотрела, обратно перемотки нет.

часах во всем мире в день Шафутина в календаре. Армянобородый, еврей охитрющий, весьма поразмноженный и дюже размашистый, глядит из-за

чтоб не признали, смелый отчаянно один, без поддержки. С огнетушителем воюет, с пожарищем рябин ягод красных, не жалея сил. У всех воспрошает, ну как же так вышло? Ведь было же все идеально вчера ведь. Его сын, ее дочь и вроде логично.

0: почему.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
3: Четверг.
2: Четверг.
1: Третье.
4: Третье.
1: Сентября.
3: Сентября.
5: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

язвычок, ючок. На природе, при погоде, из свинины, а-а-а, из баранины, а-а-а, слёнки текут.

Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобою. Был апрель и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы 3 сентября.

белый клин. Твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой, но пришел сам собой 3 сентября.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: завязывай со всей этой своей стрёмной либеральной движухой. Иди займись делом, а то заводы стоят.
1: Слышь, сержант, кого ты тут мне привёл? Активисты! Петушня, вы рты свои позакрывали быстро, пока вам тут почки не отбили. Отбой!

Малолетние дебилы. Малолетние дебилы – это малолетние дебилы. Я их называю малолетними дебилами. Школьниками. Школьник. Школоло.

магнит, манит, манит, манит, магнит, манит, манит, манит, магнит меня. Давит, давит, давит, магнит, давит, давит, давит, магнит, давит, давит, давит, магнит меня. Он спал и спал, вчера устал, открыл глаза, жив, ура! Включилась память, вот кто я, ну и дела.

Обманут меня, так надо. Манит, манит, манит, магнит. Манит, манит, манит, магнит. Манит, манит, манит.

Манит, магнит, манит, манит, манит, магнит, манит, манит, манит, магнит.

открыл глаза, живу. Ура! Включилась память, вот он я. Ну и дела. Жизнь за секунду просмотрела.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

журавли и белые львы. Твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру.

0: все же нам.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
3: Четверг.
4: Четверг. Третье.
5: Третье.
6: Сентября.
5: Сентября.
7: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

слышу свет темных аллей, где моя Мишель. Через арба до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября.

Еще вчера мы были близки, а сегодня я стою один, смотрю на твое фото, и мне кажется, что вчерашний день — это просто мираж.

прям в микрофон говорю. Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.

Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Же так все у нас с тобой. Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. 3 сентября, день прощанья, день, когда горят

0: И хули. А. Йоу. Йоу, я Денис Шуфутинский. Йоу. Дэня, просто неудачник, йоу.
1: Почему?
0: Можно просто дрочило, йоу. Тихо, ебал, Золи. Все не то, все не так, ты мой друг.

0: увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. Эти сентября день прощания, день, когда горят костры любви, как костры горят обещаниям. День, когда я совсем один, я лентой прилюбил, и снова ответ сентября. На фото я твое взгляну, и снова третье сентября. Но почему расстаться все уже нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Но почему расстаться все уже нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Йоу, МС Даня, йоу.
1: Неплохо.
0: Ага.
1: Неплохо.
2: Журавль белый.
0: Твоя дочь и мы сын. Все хотят теплоты, ласки. Мы в любовь, как в игру. На холодном ветру мы проиграли с тобой, но пришел сам собой.

0: М1.
1: Поехали.
2: Я на календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему? Но почему?

0: почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября.
1: Я могу вам сказать только одно. Никто никогда не вернется в 2007 год.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. Третье. Третье.
4: Сентября.
2: Сентября.
5: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: что завязывай со всей этой своей стрёмной либеральной движухой. Иди займись делом, а то заводы стоят.
1: Мышь, сержант, кого ты тут мне привел? Активисты! Петушня, вы рты свои позакрывали быстро, пока вам тут почки не отбили. Отбой!

Я календарь перевернул.

0: Телерадиокомпания «Северодвинск» представляет. Новости. Каждый час.
1: В Северодвинске в середине сентября пройдет фестиваль «День тюленя. Праздник жизни». На мероприятии будут представлены более 20 развлекательных программ, так что каждый северодвинец найдет себе увлечение. Спортивные, творческие, развлекательные направления, показательные выступления, конкурсы, мастер-классы и еще много чего интересного ждут горожан на следующих площадках. Финал конкурса «Потянись до плазмы», фаер-шоу, латиноамериканские танцы, роллеры, карате, брейк-данс, фитнес, велопощадка, восточные танцы и многое другое. Фестиваль состоится 15 сентября в 14 часов на площади Победы.
0: Новости каждый час. Слушайте нас и узнайте первыми.

0: Не-не-не, погоди, не дуванчики, не дуванчики.
1: Пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики, пампунчики

Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Как же так? Все у нас с тобою. Был апрель, и в любви мы клялись, но увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. 3 сентября.

Говорят обещания в день, когда я совсем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему? Ну почему? Расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Но почему? Ну почему? Расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез.

Журавли, белый клин, твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой, но пришел сам с собой 3 сентября.

Как костры горят обещания, день, когда я совсем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему? Ну почему? Расстаться все же нам пришлось. Ведь было у нас все всерьез. 2 сентября. Ну почему? Ну почему? Расстаться все же нам пришлось. Ведь было все у нас всерьез.

Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было у нас все серьез 2 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас серьез

бросил брата, он просто курит. Он маленький, он думает, блатует, но он так глуп, он тратит свою юность. Ведь только снюс передает ребятам мудрость.

0: Телерадиокомпания «Северодвинск» представляет. Новости. Каждый час.
1: В Северодвинске в середине сентября пройдет фестиваль «День тюленя. Праздник жизни». На мероприятии будут представлены более 20 развлекательных программ, так что каждый северодвинец найдет себе увлечение. Спортивные, творческие, развлекательные направления, показательные выступления, конкурсы, мастер-классы и еще много чего интересного ждут горожан на следующих площадках. Финал конкурса «Потянись до плазмы», фаер-шоу, латиноамериканские танцы, роллеры, карате, брейк-данс, фитнес, велопощадка, восточные танцы и многое другое. Фестиваль состоится 15 сентября в 14 часов на площади Победы.
0: Новости. Каждый час. Слушайте нас и узнайте первыми.
2: Я календарь перевернул, и снова 3 сентября.

моя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру.

0: Канон FM.
1: Я календарь перевернул, и снова 3 сентября.

0: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобою.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор не свой, только больше.

0: тебя я не вернул. Лишь день, когда мы встретились, я календарь перевернул, и там снова третий.
1: Я календарь.

нервах. Ты растопила сердце мне, как Герда. Нас двое, и в два счета пролетело лето. Третий звонок, шестой гудок, опять без ответа. То, что мы делали во тьме, восьмое чудо света.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Третье.
2: Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

не шофер, не таксист, а вонючий говночист. Пролетел синий ЗИЛ

мне больше можете насрать. Я говновоз, свой заведу, и снова 3 сентября.

Йоксель-моксель. Сколько пластилина-то? Петрович, осторожно! Здесь!

0: Я могу вам сказать только одно.
1: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
2: Чё, записалось?

0: Не-не-не, погоди, одуванчики, одуванчики.
1: Пумчики, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пумчики, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам, пумчики, пам,

0: dick.
1: Твоя дождь.
0: Anal stick.
1: Все хотят теплоты и ласки. Мы
0: gay sex.
1: Как в игру на холодном ветру.

Миша Футина в календаре. Армянобородый, еврей охитрющий, весьма поразмноженный и дюже размашистый, глядит из окна.

признали, смелый отчаянно один, без поддержки, с огнетушителем воюет с пожарищем рябин ягод красных, не жалея сил. У всех воспрошает, ну как же так вышло, ведь было же все идеально вчера ведь. Его сын, ее дочь и вроде логично.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: Третье. Сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 10 часов вечера. Пора баньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

малолетние дебилы. Малолетние дебилы – это малолетние дебилы. Я их называю малолетними дебилами. Школьниками. Школьник. Школоло.

все не так. Ты мой друг, я твой брат, как же так? Все у нас с тобою.

0: Что завязывай со всей этой своей стрёмной либеральной движухой. Иди займись делом, а то заводы стоят.
1: Слышь, сержант, кого ты тут мне привёл? Активисты! Пятишня! Вы рты свои позакрывали быстро, пока вам тут почки не отбили. Отбой!

0: блядь, я тут член зажал, будет больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Все не то, все не так, я твой друг, ты мой враг. Как же так, все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

Ищу свет темных аллеек, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда я совсем один.

0: пришел.
1: Сегодня четверг. Ой-ё.
2: Третье.
3: Третье. Сентября.
4: В сентябре.
5: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобою.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор не свой, только бой.

0: тебя я не вернул. Лишь день, когда мы встретились, я календарь перевернул, и там снова третий.
1: Я календарь.

Во-первых, ты растопила сердце мне, как Герда. Нас двое, и в два счета пролетело лето. Третий звонок, шестой гудок, опять без ответа. То, что мы делали во тьме, восьмое чудо света.

Ежедневные размышления, 3 сентября. Строить новую жизнь. Мы считаем, что те, кто думает, что достаточно быть трезвыми, чтобы все наладилось, ошибаются. Анонимные алкоголики, страница 80. Когда я размышляю о 9-м шаге, то вижу, что просто оставаться трезвым мне мало. Надо лишь вспомнить, что владевшее мной, когда я пил, ощущение безнадежности и свою тогдашнюю готовность во что бы то ни стало обрести трезвость. Однако для окружающих одной моей трезвости недостаточно. А потому мне надо постараться использовать этот Божий дар для создания новой жизни у моих любимых и моей семьи. Не менее важно и то, что я должен помогать тем, кто хочет идти путем АА. Я прошу Бога помочь мне делиться даром трезвости, чтобы Его блага стали доступны людям, которых я знаю и люблю.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

застрял во мне, где юность и поныне шагает по стерне. Ты где?

кто в рост шагнул под пули. В траве кровавый след, он погребен в июле.

0: Вы слушаете передачи Христианского церковно-общественного канала.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Православный церковный календарь». У микрофона Владимир Ковальджи. Сегодня передача на 9 сентября или 27 августа по старому стилю. В этот день память святых преподобного Пимена Великого, преподобных священномучеников Кукши и Пимена Постника Печерских, святителя Осии Исповедника Кордувийского, святителя Ливерия Исповедника Папы Римского, преподобного Пимена Палестинского, мученицы Анфисы Новой, преподобного Саввы, преподобного Феоклита,
2: Почувствуй сумасшедшую атмосферу 90-х. Жвачка Love Is, начесы, малиновые пиджаки, золотые цепи. Нам есть что вспомнить. Дискач 90-х теперь и в Каменске. 3 сентября, пятница, специальный гость Диджей Клей. Дискач 90-х в клубе «Шоколад». Исетская, 4, телефон 38 08 07.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 3 сентября, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Марфы, Александра, Павла, Игнатия. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. В этот же день Святая Церковь совершает память преподобного Авраамия Смоленского. Родился святой в Смоленске, в отрочестве избегал детских игр, больше любя посещение Божьего храма. Когда достиг совершеннолетия, то, отказавшись от брака, потому что имел большее расположение к иноческой жизни, стал готовить себя к этому призванию. Его родители вскоре умерли. Авраам раздал имущество бедным, церкви, и сам стал носить самое бедное деяние, молил Бога указать ему путь ко спасению. Затем, сделавшись иноком, возлюбил духовное чтение, ревностно читал жития святых, особенно творения святых отцов Иоанна Златоустого, Ефрема Сирина и многих других. Будучи посвящен в священный сан, он со дня своего посвящения до самой кончины добровольно не пропускал ни одного дня без совершения божественной службы. Долгое время ничто не возмущало душевного покоя подвижника. Наконец он, как это часто бывает, подвергся людской зависти, от которой много и долго пришлось ему страдать. Настоятель монастыря поручил ему должность духовника. К нему стали приходить и духовные, и миряне, чтобы послушать его наставлений в духовной жизни. Целые толпы народа собирались к нему. Это-то и стало причиной тех гонений, которым он подвергся со стороны завистников. Те возносили на преподобного разную клевету, делали разные пакости, вооружили против него самого настоятеля монастыря и добились того, что он запретил ему беседовать с народом. Преподобный был вынужден удалиться в Смоленск, в один бедный монастырь Святого Креста. Народ и здесь нашел своего любимца и целыми толпами стал собираться к нему послушать его добрых наставлений. Монастырь стал обогащаться. Враг рода человеческого не мог выносить всего этого и здесь восстал на него через завистников. Многие из мирян и из духовных, позавидовав славе преподобного, стали распускать молву, будто Аврааме проповедует ересь и совращает в свое лжеучение молодых людей, живет нечисто, прикрывая темные дела наружной святостью. Такие толки дошли до епископа. Весь город пришел в волнение, все стали совещаться, чем бы наказать Аврааме. Некоторые советовали сослать его в заточение, другие сжечь на костре, третьи говорили, что нужно Аврааме водить по городу с побоями и затем утопить в реке. Наконец, над Авраамием был учрежден из духовных лиц на владычном дворе суд. Послали за обвиняемым. Авраамий в это время молился. С бранью и бесчестием повели его к епископу. Авраамий молчал и всю дорогу молился. Спокойно он предстал перед судом. В это время одному иноку по имени Лука, совершившему в келье 9-й час молитвы, был слышен голос об Авраамии, что его не видно, ведут на суд. Лука поспешил на двор архиерея. Вздумал было защищать преподобного, но его не послушали. Хотя ни одна клевета, ни один донос на него не оправдались, все-таки для общего успокоения умов преподобный был осужден. Ему было воспрещено совершать богослужение и беседовать с народом. Но сам Господь вступился за беззащитного и вразумлял его клеветников. Появилась засуха, бездождье. Напрасно совершались молебны, ничто не помогало. Один из обвинителей преподобного Авраамия, одних постигли болезни, другие были поражены внезапной смертью. Сам же преподобный все переносил безропотно и свое дело предавал Божьему суду. «Бог им судья», — говорил преподобный.
Сознавая свой грех, епископ призвал всех игуменов, священников города и строго запретил им еще чем-нибудь оскорблять Авраамия. Наконец призвал к себе самого преподобного, раскаялся пред ним в неправильном суждении о нем, разрешил ему священно действовать, просил его молитв о городе, чтобы прекратилась засуха и бездождие. Преподобный смиренно просил молитв самого епископа. Наконец, удалился в свою келью и предался всеусердной молитве. Господь внял его словам. Пошел обильный дождь, засуха прекратилась. После этого все убедились в силе молитв праведника, в искреннем благочестии его, и стали его высоко уважать. Епископ Игнатий сделал Аврааме настоятелем новоустроенного им монастыря в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы. Преподобный подвязался в иночестве 50 лет и после краткой болезни мирно отошел ко Господу в 1220 году. Страшный, все пожирающий грех зависти. Грех, который дополняется, питается зловонными каплями, истекающими из нескольких страстей, в первую очередь из гордости, из тщеславия. Человек сравнивает себя с кем-либо и чем-то неудовлетворен в ближнем или в себе и хочет этим обладать. Зависть непременно вызывает недоброжелательство, питаясь гневом, ненавистью, нелюбовью. По этой причине дьявол был низвергнут с небес, ибо он изначально позавидовал Богу, что он не такой, как Бог. Ему захотелось стать выше. По этой причине дьявол увлек в грехопадение первых людей, что они-то могли быть с Богом в богообщении. А он потерял общение с Богом. По этой причине Каин убивает своего брата. И сколько зол не перечислить совершено в мире по причине зависти. Зависть лежит в основании многих и многих преступлений, подлости, предательства, клеветы, подлогов, лжесвидетельств. Ради зависти фарисеи убили Сына Божьего, ибо народ шел за Ним, народ любил Его, народ слушал Его Слово, потому что Его слова были солью, Его дело всегда подкрепляла слова, сказанные Христом. Из-за зависти его оклеветали и убили на кресте. И всякий, кто захочет пойти путем христианской жизни, неизбежно будет вызывать к себе это страшное и мерзкое чувство. «Если меня гнали, — говорит Господь, — будут гнать и вас. Если бы вы были от мира, то мир свое любил бы. Но так как вы не от мира сего, но я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир. Но придет время, когда люди, убивая вас, будут думать, что тем самым служат Богу. Ступень, которая почти венчает лестницу блаженств, она неизбежно связана с гонением. Причем с гонением от самых близких, от братьев по вере, от родных, друзей. Сначала человек стяживает нищету духа, затем
божественный плач о грехах и так далее, восходя по ступеням совершенства, святости, человек достигает одной из высших ступеней. Блаженны вы, когда будут вас поносить, ругать, хулить и возводить на вас всяк зол глагол ради имени моего, потому что вы христиане. Святость, она всегда не от мира сего, она всегда обличает дела тьмы, потому что святость есть свет. Свет пришел в мир, но беда этого мира, что люди возлюбили тьму более, нежели свет, потому что дела их были злые. Ведь соприкоснувшись со светом, два пути. Или исправить свои дороги, исправить свой путь, исправить свою жизнь, или погасить источник света, чтобы он не освещал нашу нечистоту. Как правило, человек идет по пути наименьшего сопротивления и убирает со своей дороги того или иного человека. Если не может физически его устранить, устраняет путем клеветы, наветов, лжи, обмана. Все это претерпел преподобный Авраамий, но не отчаялся, не потерял надежды на Бога, а кротко переносил возведенные на него хулы и достиг высшей ступени святости. Радуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша много на небесах. Дай Бог, чтобы за молитвы преподобного и мы преодолевали живущую в нас зависть, потому что по причине нашей немощи человеческой, греховной, она неизбежно живет в каждом в большей или меньшей степени. Дай Бог, чтобы мы терпеливо переносили возведенные на нас разной степени клеветы и неправды и всегда взирали на подвигоположника Господа нашего Иисуса Христа, который изрек, что если меня гнали, то неизбежно будут гнать и вас. Но мужайтесь, будете скорбны в мире, но я победил этот мир. Спаси всех, Господи.

Эту песню хотелось бы посвятить Алхимисту. Алхимист, не оставляй меня навсегда. Не оставляй меня.

Совсем один. Алхимик, что ж ты делаешь? Я Калин. Я...

0: running every day, I'm every day, I'm.
1: Сегодня.
2: Сегодня. Пятница.
3: Пятница.
1: Четвертое.
4: Четвертое. Сентября.
2: Сентября.
5: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.
6: І хулі. Але. Йоу. Йоу, я Денис Шуфутинский, йоу. Да я просто неудачник, йоу.
7: Почему?
6: Можно просто дрочило, йоу. Тихо, ебал, Золи. Все не то, все не так, ты мой друг.

0: Но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. Эти сентября день прощания, день, когда горят костры любви, как костры горят обещания. День, когда я совсем один, календарь перевернул, и снова ответ сентября. На фото я твое взглянул, и снова третье сентября. Но почему расстаться все уже нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Но почему расстаться все уже нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Йоу, МС Даня, йоу.
1: Неплохо.
0: Ага.
1: Неплохо.
2: Журавль белый.
0: Твоя дочь и мы сын. Все хотят теплоты, ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру.

0: один, один.
1: Поехали.
0: Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему? Расстаться все уже нам пришлось, ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Но почему? Расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез. 2 сентября.

нам турист, я б сказал, он говнист. Вдоль бульвара он пройдется. Был банан, но, увы, мимо дырки навалил, пальцем жопу

0: Дверь не сделал, блядь!
1: Что таблетки не сделал?
2: Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь!

покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс is my life. Вчера я встретил брата, он просто курит. Он маленький, он думает, блатует. Но он так глуп, он тратит свою юность. Ведь только снюс передает ребятам мудрость. И вот

dropped into clip myself.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель!» «А я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: Четвертое.
2: Четвертое.
4: Сентября. Сентября.
5: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 9 минут.